Vermutungen gibt es hier Stand, dass wir beklagen, an diesem Türbelich, российским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении.